0: Вашего номера терминируется британец.
1: Dispatch engine 46 and quarters.
2: Copy and quarters.